Рок. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Рок. Рок-будилник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.